0: Хорно ачо, да? Скрафи флагта трунт бэм груш.
1: Вот саустал бэн ан дэ дэ.
0: Ты шлэх трэгэд, хэч ди гшайтер тушт.
2: Ду Эклер кэнст ди, Эклер.
0: Ха? Ду нос. Weil der rechte Krispel bisch,
3: da bitz hier zirsch gwang.
0: Stell lede de Dachi auf de Tisch.
1: Du Krispel,
0: a weisch,
1: der Wagen halt,
2: schau das, was
0: ich spür.